наатсуули иланга атунгиллугу ила иланга хаажумаммарингиннакку тайнингит такунаанааллерпара атулаукаартуттар маннали униккаартуами иккоми юмеатуннани аторнаарту униккаартуарниартунга униккаартуа тусаамаяра маликлугу тусаамаяккут маликлугу тайкква амису илапингасуи катсиулингасуккиарикква тайккууингуаартувиниитти униккаартуалаукарнаартакка тайкква сивуллерпаангула наярпукалалиат арвермик уингуаартту арвиусаунинганик уингуаартто аммалу канайорулуусаунинганик уяккамиглу натторалиуллу сауниганик тайкууингуаартту ингуаартувини тайкууникаарторнаартакка свилаго тайна арвиусаунинганик уингуаалик кигертамун кигерсит кигертамаартаарлуни таканнана кигертарнуутаарлуни маюаарнерлу ажорлуни тайна канаю миккуингуаали киккунут пуражжуутаарлуни сигжамииттуну маюаарнерлу ажулерлуни тайна уякками уингуаали уяригорнерлуни тайна нактораллу саунингани уингуаалик инна